Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 7 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. В день города в ряде районов Екатеринбурга объявят сухой закон. Постановление подписал мэр Алексей Орлов. Продавать спиртное в самом центре города запретят уже 31 июля с утра и до позднего вечера. 1 августа сухой закон введут по широкому периметру в центре Екатеринбурга, а также в Преображенском парке и рядом с ним в Академическом районе в парке Маяковского. Для безопасности в день города в историческом сквере установят мобильные ограждения, систему видеонаблюдения, вход организуют через 4 КПП. Те же меры будут в литературном квартале, на площади 5-го года, а также в спортзоне на 8 марта химиков, в квартале Архангела Михаила и в Преображенском парке, пишет «Ядь». Власти Екатеринбурга придумали, как навести порядок на улице Вайнера. Там установят камеры с автоматическим распознаванием лиц после реконструкции. Она, напомню, началась в конце июня. Планируется, что камеры будут фиксировать лица и сверять их с базами данных МВД, пишет канал «Екатеринбург. Главное», близкий к мэрии. В администрации города считают, что такие меры заставят молодежь лучше вести себя в общественном пространстве. Предполагается, что работы по обновлению улицы Вайнера будут завершены до 30 июня 2027 года, пишет «Ядин». Предупреждение о смоге объявлено в Свердловской области до 8 вечера пятницы 24 июля. В регионе стоит в основном сухая и безветренная погода. Это неблагоприятно сказывается на рассеивании вредных примесей в атмосфере. Медики рекомендуют в такую погоду не открывать окна, отказаться от курения, пить больше воды, промывать глаза, нос и горло, чаще делать в помещении влажную уборку. В школах Бразилии будут преподавать русский язык. Об этом договорились Минпросвещение России и Минобразование Бразилии. Русский язык, как иностранный, внедрят в учебные планы некоторых бразильских школ. План налаживания двусторонних связей представители двух ведомств обсудили в онлайн-формате. На совещании шла речь о повышении квалификации и направлении российских учителей в бразильские школы, пишет газета.ру. Предстоящей осенью в моду вернутся популярные в 1970-е французские танцевальные туфли. Это смесь джазовок и классических дерби, пишет журнал Vogue. Джазовки – это мягкие кожаные, обтекающие ногу туфли на шнурках и плоской подошве. Дерби такие же мягкие, но с такой тонкой подошвой, что ее еле видно. В 1970-м основательница французского балетного бренда Rose Ripetto изготовила такую модель для своей невестки, знаменитой французской балерины Зизи Жанмер. Фасон под названием Ripetto Zizi стал вдохновением для современных дизайнеров, отмечает Лента.ру. Официальные курсы валют Центробанка на пятницу: доллар 78.40, евро 89.44.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер «Амода» и «Джейку» в Екатеринбурге на Росточной, 38. Сегодня, в пятницу, 24 июля, облачно с прояснениями, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, и днем плюс 28, плюс 30 градусов.
0: Реклама.

и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amodex 5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум! Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу, радио лето. Все включено, шоу.
2: Доброе утро, Екатеринбург. Меня зовут Романа. Вы слушаете радио «Лето». Я рада вас приветствовать. Сегодня пятница, конец рабочей недели. Завершаем все деловые вопросы и начинаем встречать жаркие, по-настоящему летние выходные. Мы встречаем это утро в замечательном настроении под нашу любимую музыку. Все как всегда. Буквально через несколько минут прозвучит гороскоп на радио «Лето», и мы узнаем, что этот день принесет всем знакам зодиака. Ну а я по традиции, независимо от местоположения звезд и планет, желаю, чтобы этот день прошел у вас насыщенно, ярко и принес вам массу всего положительного и приятного.
1: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, пятницу, 24 июля. Овны, вам хочется действовать, но сегодня лучше сбавить темп. Завершите то, что начали, и позвольте себе больше пауз в работе. Тельцы, комфорт – ваш главный приоритет. День подходит для того, чтобы побаловать себя за труды. Близнецы, погружение в работу похвально, но не работайте на износ. В выходные постарайтесь забыть даже о бытовых мелочах. Отдохните по полной. Раки, не бойтесь трудных разговоров. Ваши доводы сегодня будут звучать особенно убедительно. Львы, отличный день. Успеете сделать все задачи и даже перевыполнить план. Выходные проведите также активно. Девы, соберите волю в кулак и завершите текущие проекты, чтобы не откладывать на выходные. Все получится, если не отвлекаться по пустякам. Весы. Порядок принесет удовлетворение. Сегодня можно гордиться тем, что ваша система работает как часы. Скорпионы. Вам нужен активный отдых. Движение зарядит энергией. Попробуйте прогулку в парке, велосипед или акваразвлечение. Летом выбор большой. Стрельцы. Не стоит надеяться на то, что все получится само собой. Да, вы наладили все процессы, но лучше лично проконтролировать результат. Козероги. День свободы и легкости. Можно отдохнуть от повседневных обязанностей и уделить время своим увлечениям. Водолеи. В ближайшем будущем вас ждут поездки или путешествия. Но и сегодня придется много перемещаться. Будьте внимательны на дороге. Рыбы. Несмотря на конец недели, вас накроет волна энтузиазма. И на работе многое успеете, и насыщенные выходные для близких организуете. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, пятницу, 24 июля. Все включено,
1: шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: вечер, а можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: 7:31 в Екатеринбурге. Всем доброе утро. Меня зовут Роман, и мы продолжаем приветствовать эту пятницу в замечательном настроении. Сегодня погода продолжает нас баловать, и все выходные обещают быть жаркими. Несмотря на то, что я часто советую вам проводить время на улице и наслаждаться каждым летним днем, все-таки рекомендую не перегреваться на солнце. Как борются с тепловыми ударами в Японии? Буквально через несколько минут расскажу, что такое холодильники для людей. Не пропустите, совсем скоро на радио «Лето».
1: Вы слушаете радио «Лето».

0: Доброе-доброе утро всем. С вами я, Романа, бодро и музыкально встречаем пятницу. Погоду обещают солнечную и жаркую, так что выходные уверенно пройдут ярко и позитивно. Только не перегревайтесь на солнышке. В жару очень легко получить тепловой удар. В Японии, например, даже изобрели холодильники для людей, чтобы уберечь людей от теплового удара в аномально жаркие дни. Это специальные камеры, в которых можно посидеть, если вы почувствовали перегрев. Боксы из нержавеющей стали в человеческий рост. Выглядят как аппараты с товарами, только без газировки, чипсов и шоколадов внутри. Когда человек заходит в него, его начинает обдувать холодная струя воздуха. Температура внутри холодильника 15 градусов по Цельсию. Разработчики рекомендуют устанавливать устройства на стройплощадках, стадионах, в школах и торговых центрах. Вот думаю, можно ли на работу каждому такой холодильник поставить? Тогда бы и борьбы за пульт от кондиционера не было бы. Первые человеко-холодильники уже появились на улицах японских городов, ну а нам остается надеяться, что скоро изобретение дойдет и до нашей страны. А пока наслаждаемся жарой, не такой она частый гость на улицах Екатеринбурга.
1: Радио Лето. Реклама.
2: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
3: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
2: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
3: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный сотрудник Sinara Development». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
5: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРС 118-784-718-9584.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 часов утра.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Здравствуйте. В день города в ряде районов Екатеринбурга объявят сухой закон. Постановление подписал мэр Алексей Орлов. Продавать спиртное в самом центре города запретят уже 31 июля с утра и до позднего вечера. 1 августа сухой закон введут по широкому периметру в центре Екатеринбурга, а также в Преображенском парке и рядом с ним в Академическом районе в парке Маяковского. Для безопасности в день города в историческом сквере установят мобильное ограждение, систему видеонаблюдения, вход организуют через 4 КПП. Те же меры будут в литературном квартале на площади 5-го года, а также в спортзоне на 8 марта химиков, в квартале Архангела Михаила и в Преображенском парке, пишет Яди. Власти Екатеринбурга придумали, как навести порядок на улице Вайнера. Там установят камеры с автоматическим распознаванием лиц после реконструкции. Она, напомню, началась в конце июня. Планируется, что камеры будут фиксировать лица и сверять их с базами данных МВД, пишет канал «Екатеринбург. Главное», близкий к мэрии. В администрации города считают, что такие меры заставят молодежь лучше вести себя в общественном пространстве. Предполагается, что работы по обновлению улицы Вайнера будут завершены до 30 июня 2027 года. Пишет Ядин. Предупреждение о смоге объявлено в Свердловской области до 8 вечера пятницы 24 июля. В регионе стоит в основном сухая и безветренная погода. Это неблагоприятно сказывается на рассеивании вредных примесей в атмосфере. Медики рекомендуют в такую погоду не открывать окна, отказаться от курения, пить больше воды, промывать глаза, нос и горло, чаще делать в помещении влажную уборку. В школах Бразилии будут преподавать русский язык. Об этом договорились Минпросвещение России и Минобразование Бразилии. Русский язык, как иностранный, внедрят в учебные планы некоторых бразильских школ. План налаживания двусторонних связей представители двух ведомств обсудили в онлайн-формате. На совещании шла речь о повышении квалификации и направлении российских учителей в бразильские школы, пишет газета.ру. Предстоящей осенью в моду вернутся популярные в 1970-е французские танцевальные туфли. Это смесь джазовок и классических дерби, пишет журнал Vogue. Джазовки – это мягкие кожаные, обтекающие ногу туфли на шнурках и плоской подошве. Дерби такие же мягкие, но с такой тонкой подошвой, что ее еле видно. В 1970-м основательница французского балетного бренда Роуз Рипетта изготовила такую модель для своей невестки, знаменитой французской балерины Зизи Жанмер. Фасон под названием Рипетта Зизи стал вдохновением для современных дизайнеров, отмечает Лента.ру. Официальные курсы валют Центробанка на пятницу: доллар 78.40, евро 89.44.
0: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Сегодня, в пятницу, 24 июля, облачно с прояснениями, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, и днем плюс 28, плюс 30 градусов.
0: Реклама.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
6: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
5: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте naш.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.

0: 8:11 в Екатеринбурге. Всем доброе утро, меня зовут Роман, и мы продолжаем нашу прекрасную пятницу. Встречаем этот день музыкально на радио «Лето». Я желаю, чтобы он принес вам массу всего положительного. Планируем выходные, потому что сегодня уже пятница, конец рабочей недели. Мы запланировали разыграть вам подарки в конце часа в игре «Не шведский стол». Последний раз на этой неделе кто-то из вас получит подарок от радио «Лето». Это сертификат на круг пиццы от сети ресторанов «Пицца Мия». А буквально через несколько минут, как всегда, перелистнем календарь и узнаем, что в этот день отмечают в мире, в России и какие праздники необычные можно отметить прямо сегодня, 24 июля. Всем доброго утра! Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас узнаем, что интересного и необычного празднуют сегодня в мире. 24 июля – Международный день заботы о себе. Очень полезный и серьезный повод, между прочим, ведь если о себе не заботиться и не поддерживать организм в тонусе, то и все остальные праздники будут не в радость. Дату учредил Международный фонд заботы о себе, а к выбору дня подошли со смыслом. 24 июля, то есть 24.07, намекает на то, что заботиться о себе нужно постоянно, а не один раз в году, а именно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Ну а сегодня можно еще раз об этом вспомнить и побаловать себя любимых чем-нибудь приятным или в качестве заботы просто поменьше напрягаться, полежать, погулять, провести день в расслабленном режиме. Позаботиться можно не только о себе, но и о близких. Сегодня также отмечается Народный день подарков. Вчера вот, например, рассказывала о дофаминовых подарках. Почему бы не порадовать коллег и друзей приятными сюрпризами, ярким букетом, тортиком или красивым сувениром. Продолжает череду приятностей день горячего песка. Ой, я бы не отказалась сейчас оказаться на каком-нибудь пляже и позагорать. В выходные нужно обязательно будет этим заняться. Если есть возможность, заканчиваем работу пораньше и мчим на водоемы. Много 24 июля профессиональных праздников. Поздравляем флористов, кадастровых инженеров и частных сыщиков. Вот сколько разных профессий объединил этот день. Необычный праздник на сегодня – день заглядывания в будущее. Можно предаться гаданиям, продумать стратегию на долгий период или просто помечтать. Желания имеют свойство сбываться. Что же касается ближайшего будущего, то тут все ясно. Через несколько минут у нас Катя Савельева со своей полезной рубрикой «Слово дня». Ну а также впереди много нашей любимой музыки. Не пропустите, оставайтесь в компании «Радио Лето».
1: Радио Лето. Реклама. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.

0: Podstar.ru.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Внимание! Главное событие этого лета в Дубраве. 25 и 26 июля. Кубок губернатора Свердловской области по конкуру и международное соревнование по конной стрельбе из лука. А также массовый забег легкоатлетов, футбол и панофутбол, падл-теннис и армрестлинг, полоса препятствий, скалодром и сдача норм ГТО, лазертаг и фиджитал-спорт. Приезжайте всей семьей в Дубраву. Тюменский тракт, Верхняя Дуброва, Манежная 1. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. 0+.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня мы поговорим о немного магическом, но природном явлении, которое называется мурмурация. И это когда тысячи птиц сливаются в огромные живые облака, которые буквально гипнотически меняют форму. Откуда же пошло такое странное слово? Оно пришло из латыни. Обозначает «бормотать», «ворчать» или «жужжать». Птицы получили такое название из-за оглушительного гула и шуршания, которые издают миллионы синхронно хлопающих крыльев. В природе главные мастера мурмурации – это обычные скворцы, например.

0: чаще всего именно их танец в воздухе можно увидеть осенью перед закатом. Так птицы защищаются от хищников и общаются. Но сегодня мурмурация встречается и в технологиях. Ученые копируют поведение птиц, чтобы программировать раи дронов и создавать умных роботов, например. Да, нам есть чему поучиться и у пернатых тоже. Но пока вы решаете, брать ли в запас слово «мурмурация», я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
1: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: прямо сейчас игра «Не шведский стол». Последний раз на этой неделе разыгрываем подарок от «Радио Лето». И сегодня это сертификат в сети ресторанов «Пицца Мия» на целый круг вкуснейшей пиццы. Чтобы его получить, вам необходимо первым дозвониться по номеру телефона 23 90 98 и 9 и ответить правильно всего на один околокулинарный вопрос, который я задам. Дозванивайтесь первым, отвечайте правильно и получайте подарок от «Радио Лето». Еще раз повторяю номер телефона 23 90 98 и 9. Начните этот день с приятного сюрприза. Звоните прямо сейчас. Желаю удачи.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас играем не шведский стол, разыгрываем сертификат на целый круг пиццы от ресторанов «Пицца Мия». У нас есть звонок, давайте знакомиться с участником. Доброе утро, это радио «Лето».
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Мария.
0: Мария, вы дозвонились в игру «Не шведский стул». Расскажите, пожалуйста, в каком настроении вы начинаете пятницу?
1: Замечательно, раз дозвонилась.
0: Это хорошо, что мы поднимаем вам настроение. Я желаю вам сегодня, кстати, победы. И вопрос будет о сладостях, поэтому расскажите вообще, как вы к сладкому относитесь?
1: Я люблю сладкое.
0: Какое ваше любимое вот блюдо или какой-то десерт?
1: Ну, наверное, мороженое.
0: Мороженое. Очень сезонное, кстати, такое блюдо, должна сказать. Вопрос будет не о нем, но вы, как сладкоежка, я думаю, должны сегодня одержать победу. Готовы отвечать?
1: Да.
0: Название какого десерта переводится с французского как «молния» или «вспышка молнии»? И варианты ответа. Торт, эклер или брауни?
1: Ой, наверное... Эклер.
0: Совершенно верно. Действительно, не знаю, почему так сладость назвали. Возможно, из-за вытянутой формы, похожей на молнию. Или из-за того, что эклеры молниеносно съедают. Вот еще какой вариант. Но факт остается фактом. Действительно, переводится как вспышка молнии. Поэтому вот эклер и молния приносят вам сегодня победу. И вы получаете сертификат на целый круг пиццы от сети ресторанов «Пицца Мия». Я вас поздравляю.
1: Ой, как здорово. Спасибо.
0: Пожалуйста, Мария, можете передать приветы?
1: Я передаю привет своим коллегам, в частности, Анне, Елене, Кристине, ну и еще Анне.
0: Какой у вас дружественный, женский, исключительно, я должна сказать, коллектив. Что с мужчинами у вас? Почему нет мужчин?
1: Мужчин у нас достаточно.
0: Но привет и девчонкам передаю.
1: Ну, потому что они рядом.
0: Ну что ж, Мария, мы присоединяемся к этим приветствиям. Девочкам всем большой привет. Мужчины пускай работают, а девочки немного уже расслабились в пятницу и сегодня поедят очень вкусную пиццу от сети ресторанов «Пицца Мия». Мы, Мария, еще раз поздравляем с победой, а игра «Не шведский стол» и подарки от радио «Лето» вернутся уже в понедельник в это же самое время. Участвуйте и побеждайте на радио «Лето».
2: Все включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Масштабная энергоавария оставила без электричества Грузию и Абхазию. Блэкаут затронул Тбилиси, Батуми и большинство регионов Грузии. В столице этой республики перестали работать светофоры и уличное освещение. Электричество также отключилось и по всей Абхазии. В Минэнерго республики предварительно назвали причиной системную аварию на Ингурской ГЭС. В Абхазии уже начали восстанавливать электроснабжение. При этом власти Грузии причину сбоя пока официально не называют, пишут федеральные ленты. Почти 17,5 тысяч человек пострадали в Свердловской области от укусов клещей. По данным Роспотребнадзора, показатель в 1,6 раза ниже цифр прошлого года. В лабораториях провели около 16 тысяч исследований. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены в 1,5% проб. При этом лаймборелиоз выявляют практически в каждом втором случае. Об этом пишет агентство ЕА. Всего пострадавшие выявлены в 68 муниципалитетах региона. Больше всего обращений пока зафиксировали в Ивдельском, Алапаевском, Пышминском и Ирбитском районах. Количество кафе и ресторанов в Екатеринбурге сократилось на 7% с начала этого года. По данным исследования «Контурфокус», которое приводит «Коммерсант Урал», среди крупных городов отрицательная динамика зафиксирована только в Свердловской области. В целом, за первые полгода число организаций общепита увеличилось почти на 3,5 тысячи участников. Лидерами по числу заведений остаются Москва, Подмосковье и Краснодарский край. В Германии запретят употребление алкоголя на всех железнодорожных станциях и вокзалах. Решение принял немецкий национальный железнодорожный оператор Deutsche Bahn. Причиной назвали рост нападений, которые совершают нетрезвые пассажиры. Нарушителей запрета в Германии обещают выводить с железнодорожных станций, а многократным нарушителям могут пожизненно запретить вход на тот или иной перрон. Каждый второй россиянин создает образ успешности в соцсетях. Почти половина россиян призналась, что имитирует свой образ, стараясь казаться успешнее, чем есть на самом деле. Чаще так поступают мужчины – 62%, зумеры – 54% и миллениалы – 51%. Среди популярных тем – публикации из дорогих ресторанов, покупка реплик брендов и поездки на такси бизнес-класса, пишет газета.ру. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.44.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер «Амода» и «Джейку» в Екатеринбурге на Росточной, 38. Сегодня, в пятницу, 24 июля, облачно с прояснениями, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, и днем плюс 28, плюс 30 градусов. Реклама.

0: и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Амода X5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: 9:11 в Екатеринбурге. Вы слушаете «Радио Лето». Меня зовут Романа. Я рада вас приветствовать. Сегодня уже пятница. Завершаем рабочие вопросы и врываемся в по-настоящему жаркие летние выходные. Как долго мы их ждали, как много мы на них запланировали. Пусть все сбудется и успеется. Ну а мы продолжаем встречать этот день под нашу любимую музыку. И не только. Гороскоп услышим буквально через несколько минут на «Радио Лето» и узнаем, что этот день принесет всем знакам зодиака. Я желаю вам прекрасного пробуждения и солнечного настроения.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, пятницу, 24 июля. Овны, вам хочется действовать, но сегодня лучше сбавить темп. Завершите то, что начали, и позвольте себе больше пауз в работе. Тельцы, комфорт – ваш главный приоритет. День подходит для того, чтобы побаловать себя за труды. Близнецы, погружение в работу похвально, но не работайте на износ. В выходные постарайтесь забыть даже о бытовых мелочах. Отдохните по полной. Раки, не бойтесь трудных разговоров. Ваши доводы сегодня будут звучать особенно убедительно. Львы, отличный день. Успеете сделать все задачи и даже перевыполнить план. Выходные проведите также активно. Девы, соберите волю в кулак и завершите текущие проекты, чтобы не откладывать на выходные. Все получится, если не отвлекаться по пустякам. Весы. Порядок принесет удовлетворение. Сегодня можно гордиться тем, что ваша система работает как часы. Скорпионы. Вам нужен активный отдых. Движение зарядит энергией. Попробуйте прогулку в парке, велосипед или акваразвлечение. Летом выбор большой. Стрельцы. Не стоит надеяться на то, что все получится само собой. Да, вы наладили все процессы, но лучше лично проконтролировать результат. Козероги. День свободы и легкости. Можно отдохнуть от повседневных обязанностей и уделить время своим увлечениям. Водолеи. В ближайшем будущем вас ждут поездки или путешествия. Но и сегодня придется много перемещаться. Будьте внимательны на дороге. Рыбы. Несмотря на конец недели, вас накроет волна энтузиазма. И на работе многое успеете, и насыщенные выходные для близких организуете. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, пятницу, 24 июля.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Ruskoy.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Внимание! 25 и 26 июля. Большой семейный праздник «Летофест» в Дубраве. Музыкальный фестиваль, рестораны и фермерская ярмарка, детский парк развлечений, катание на лошадях и машинках, лазертаг и тюбинг, яркие соревнования по стрельбе из японского лука, а также подарки от Летофеста для самых активных семей. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. Дубрава, Тюменский тракт, поселок Верхняя Дуброва, Манежная 1, 0+.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Давайте сегодня поговорим про эффект запретного плода. Вот замечали? Стоит только дать себе железное обещание больше никакого сладкого, как эта несчастная плитка начинает сниться нам по ночам. Ученые называют это как раз эффектом запретного плода. Психологи провели эксперимент. Одной группе строго запретили есть шоколад, а второй разрешили все,

0: В итоге запрещенка так атаковала мозг первой группы, что во время финального теста они съели в 3 раза больше сладостей, чем те, кому ничего не запрещали. Мозг просто не понимает частицу «не». Команда «не ешь» для него звучит как «думай об этом постоянно». Как выйти из этой ловушки без срывов и чувства вины? Ловите 2 рабочих лайфхака. Первый – принцип легализации. Переименуйте запрещенный продукт в разрешенный, но контролируемый. Скажите себе: «мне можно шоколад, но я съем его завтра утром с хорошим кофе». Запрет снят, и градус напряжения в голове падает. Второй лайфхак – правило 3 укусов. Когда вы, наконец, дорвались до десерта, смакуйте первые 3 кусочка. Наука доказала, именно они дают 90% удовольствия. Все, что съедено после – это уже автоматическое закидывание еды в топку. Ну а чтобы ваша жизнь стала еще ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И скоро я, Кать Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
1: «Вкус жизни». Вы слушаете «Радио Лето».

0: 9:40 в Екатеринбурге. Всем доброе утро. Меня зовут Романа, и мы продолжаем нашу позитивную пятницу. Желаю всем ярких событий и приятных новостей, таких, как в Новой Зеландии. У них что ни новость, то милота. Сплошной антистресс, в общем. Вот, например, такая. В ежегодной премии «Жук года» победу одержала моль по кличке Аватар. Интересно у новозеландцев жизнь. Вот лучших жуков выбирают. Еще есть премия «Рыба года», государственная, между прочим. Или вот такая история там случилась. В главных ролях тоже представители фауны. Пара милых пингвинов, их еще называют синими, решила устроить гнездо под полом суши-бара. Таких необычных жильцов владельцы заведения обнаружили в теплом гриле на кухне. По закону трогать птиц имеют право только специалисты-орнитологи и службы охраны дикой природы. Поэтому переселение пернатых вызвало определенные сложности. Пингвины так облюбовали этот суши-бар, что вообще не хотели переселяться. Мы их понимаем, кстати говоря. Они начали драться и даже укусили владельца, но, думаю, он не в обиде. Вот такие мимимишные новости на сегодня, чтобы поднять вам настроение. Ну, а я желаю позитивной пятницы, ярких выходных. Пусть все новости будут веселыми и приятными.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Новости.
1: Здравствуйте. Санкт-Петербург и Ленинградскую область сегодня атаковали беспилотники. Один из ударов пришелся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе, сообщил утром в пятницу губернатор северной столицы Александр Беглов. В настоящее время идет ликвидация последствий, сказано в его сообщении. Других подробностей удара беспилотника он не привел. Также федеральные ленты пишут об эвакуации двух терминалов Wildberries, которые расположены в Ленобласти. Из-за атаки беспилотников аэропорт Пулково не принимал и не отправлял самолеты в течение 4 часов. К этой минуте ограничения сняты. Тем временем ограничения на продажу алкоголя вернутся в центр Екатеринбурга уже на следующей неделе. Ограничения будут действовать 31 июля, а также 1, 2, 8 и 15 августа. Наибольшую территорию сухой закон охватит 1 числа в день города. Спиртное не будут продавать в районе площади Российской армии, в центре, от Мускомедии до Храма на Крови и Литературного квартала, а также на улицах вокруг Екатеринбург-арены, стадиона «Динамо», городского пруда и исторического сквера. Екатеринбург ставит рекорды по ремонту дорог. Как сообщил мэр Алексей Орлов в своих соцсетях, план этого года выполнен более чем на 90%. В городе полностью завершили 15 объектов. Продолжаются работы на улицах Титова, Колмогорова, Одинарка, Энгельса и Ангарской. Всего в городе власти в этом году планировали отремонтировать 21 объект, в том числе 9, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Однако высокие темпы позволяют работать на опережение. Поэтому Алексей Орлов поставил задачу службам благоустройства уже начать ремонт дорог, на которые планировали выйти только в следующем году. Власти Ирана отклонили предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня. Об этом сегодня сообщила «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на свои источники. По информации собеседников издания, вторую сторону ближневосточного конфликта не интересует временная сделка с Вашингтоном, поскольку она не решает вопрос о контроле над Ормузским проливом. При этом детали американского предложения остались неизвестны, пишет «Коммерсант». В середине августа, в ночь звездопада Персеиды, в небе будут видны сразу 6 планет. Пик метеорного потока в этом году придется на ночь с 12 на 13 августа. Звездопад будут сопровождать Нептун, Сатурн, а также Уран, Марс, Меркурий и Юпитер. Об этом агентству ТАСС рассказали в пресс-службе Московского планетария. Начинать наблюдение можно будет с половины 10 вечера по Москве. Сатурн и Марс будут видны невооруженным глазом. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.44.
0: Реклама.
2: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
3: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Сегодня, в пятницу, 24 июля, облачно с прояснениями, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, и днем плюс 28, плюс 30 градусов.
0: Реклама.
6: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
7: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
6: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
7: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
8: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

поездка. Жить стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: Доброе утро, Екатеринбург. Меня зовут Романа. Как всегда, мы проводим это утро под нашу любимую музыку на радио «Лето». Жаркие денечки в самом разгаре, практически середина лета. Мы продолжаем наслаждаться каждым днем, каждой минутой, проведенной в этом сезоне. Я желаю вам отличной пятницы и выходных, конечно же, чуть заранее пожелаю тоже. Что бы вы ни запланировали, обязательно проведите это время под ваши любимые самые жаркие хиты. В сопровождении любимой музыки всегда ярче все впечатления и воспоминания. Пусть это лето нам запомнится.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: ракету в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amode X5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум.
1: Уникум!
2: Внимание! Главное событие этого лета в Дубраве. 25 и 26 июля. Кубок губернатора Свердловской области по конкуру и международное соревнование по конной стрельбе из лука. А также массовый забег легкоатлетов, футбол и панафутбол, падл-теннис и армрестлинг, полоса препятствий, скалодром и сдача норм ГТО, лазертаг и фиджитал-спорт. Приезжайте всей семьей в Дубраву. Тюменский тракт, Верхняя Дуброва, Манежная 1. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf.
3: 0+.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Всем доброе утро, меня зовут Романа, и мы продолжаем нашу музыкальную и прекрасную солнечную пятницу. Впереди выходные, обязательно запланируйте прогулку на свежем воздухе. Уже не раз рассказывала, что я любительница тихой охоты, то есть поиска грибов. Это отдельный вид удовольствия, причем даже для тех, кто не очень любит их есть, так как я, например. Правда, не все знают, как правильно нужно искать грибы, чтобы эта охота удалась на славу. Несколько полезных советов о том, как правильно собирать грибы, расскажу вам буквально через несколько минут в рубрике «Три в одном». Не пропустите! Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас рубрика «Три в одном», где я рассказываю интересные факты обо всем на свете. И сегодня мы узнаем несколько правил о том, как собирать грибы. Идите медленно и смотрите по сторонам, а не под ноги. Гриб, который стоит в 3 метрах от вас, виден лучше, чем тот, на который вы почти наступаете. Возвращайтесь на проверенные места через 10-14 дней. Грибница никуда не уходит, так что если место однажды дало урожай, то даст его снова. Надо запоминать или отмечать на карте каждое удачное место и периодически возвращаться на него, особенно после хорошего дождя. Что касается дождя, вообще нужно ориентироваться на погоду. Не сегодняшнюю, а прошлой недели. Гриб вырастает не в день дождя и не на следующий. Ему нужно от 8 до 14 дней после теплого дождя при температуре не ниже 12 градусов. Если 2 недели назад шли хорошие дожди, а сейчас тепло, идите. Если дождей не было 3 недели, ждите удачной погоды. Берите только те грибы, которые знаете точно. Когда вы уверены в своей корзине, вы расслаблены и внимательны. А когда вы берете что-то сомнительное, то начинаете нервничать и тратить энергию не на поиски, а на сомнения. По словам профессионалов, лучше вернуться с половиной корзиной белых, чем с полной корзиной непоняток. Новичкам можно посоветовать простое правило. Собирайте лишь трубчатые грибы, у которых низ шляпки как губка. Среди них ядовитых в нашей средней полосе нет, максимум они могут горчить. Вечный спор грибников – срезать гриб или потихоньку выкручивать его из земли. На самом деле особой разницы нет. Дело в том, что грибы, которые мы собираем, это всего лишь временная репродуктивная часть грибницы, а сама она находится под землей. Грибница не так сильно соединена с плодовым телом, поэтому срежете вы гриб или выкрутите – ей безразлично. Ну и, конечно, одевайте яркую одежду и предупреждайте близких, если уходите в лес. Вот такие интересные лайфхаки мы узнали сегодня в рубрике «Три в одном», а уже в понедельник я вернусь с новой порцией любопытного обо всем на свете в это же время.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Ruskomex.ru.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Вот так ярко мы провели утро пятницы. Я благодарю вас за компанию, которую вы составили мне сегодня. Далее встречайте Катю Савельеву, она проведет с вами эту пятницу. Ну а я желаю, чтобы выходные вам запомнились самыми яркими и приятными воспоминаниями. Для этого окружите себя самыми любимыми людьми.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. В компании РВБ заявили, что уточняют информацию о пострадавших на объектах Wildberries в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. По предварительным данным, сотрудники складских терминалов не пострадали. При этом губернатор Ленобласти Александр Дрозденко ранее в соцсетях заявлял, что в больницу доставлены 3 человека и их состояние средней тяжести. Над Ленинградской областью и Санкт-Петербургом за минувшую ночь уничтожили 59 дронов. Всего, по данным Минобороны, регионы России ночью атаковал 571 беспилотник. В Верхней Сесерте из-за паводка отменили последнюю смену в детском лагере. Сообщение появилось вечером 23 июля в соцсетях. Руководство лагеря отменило пятую смену, уточнив, что снова детское учреждение примет школьников только летом 2027 года. Причиной отмены названо затопление на территории лагеря. В комментариях под сообщением родители удивляются, что смены не отменяли и не прерывали, когда в Свердловскую область ливни только пришли. Об этом пишет портал Е1. Добавлю, паводковая обстановка в Сысертском районе обострилась в начале этой недели. О закрытии также объявил парк «Бажовские места». Количество кафе и ресторанов в Екатеринбурге сократилось на 7% с начала этого года. По данным исследования «Контурфокус», которое приводит «Коммерсант Урал», среди крупных городов отрицательная динамика зафиксирована только в Свердловской области. В целом, за первые полгода число организаций общепита увеличилось почти на 3500 участников. Лидерами по числу заведений остаются Москва, Подмосковье и Краснодарский край. В Германии запретят употребление алкоголя на всех железнодорожных станциях и вокзалах. Решение принял немецкий национальный железнодорожный оператор Deutsche Bahn. Причиной назвали рост нападений, которые совершают нетрезвые пассажиры. Нарушителей запрета в Германии обещают выводить с железнодорожных станций, а многократным нарушителям могут пожизненно запретить вход на тот или иной перрон. Каждый второй россиянин создает образ успешности в соцсетях. Почти половина россиян призналась, что имитирует свой образ, стараясь казаться успешнее, чем есть на самом деле. Чаще так поступают мужчины – 62%, зумеры – 54% и миллениалы – 51%. Среди популярных тем – публикации из дорогих ресторанов, покупка реплик брендов и поездки на такси бизнес-класса, пишет газета.ру. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.44.
2: А сейчас о погоде на радио «Лето», друзья. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер «Амода» и «Джейку» в Екатеринбурге на Росточной, 38. Завтра в субботу, 25 июля. В Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью плюс 20, плюс 22, ну а днем 29-31 градус тепла.
0: Реклама.

и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Амода X5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум! Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: вами находим свой ритм иногда в любимых песнях, как вот в этом хите Стаса Пьехи, но иногда в самой природе. Знаете ли вы, что такое мурмурация? Для меня это слово стало настоящим открытием. Кстати, связано оно с птицами. Здесь тоже очень важно двигаться в унисон. Скоро в эфире расскажу в рубрике «Слово дня» об этом чуде природы. Ну а дальше мы слушаем с вами мою Мишель Иванушек Интернешнл и Сергея Лазарева. Меня зовут Катя Савельева. Я приветствую всех и каждого. И сегодня до 8 вечера. Мы будем вместе на одной волне.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Внимание! 25 и 26 июля большой семейный праздник «Летофест» в Дубраве. Музыкальный фестиваль, рестораны и фермерская ярмарка, детский парк развлечений, катание на лошадях и машинках, лазертаг и тюбинг, яркие соревнования по стрельбе из японского лука, а также подарки от «Летофеста» для самых активных семей. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. Дубрава, Тюменский тракт, поселок Верхняя Дуброва, Манежная 1, 0+.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня мы поговорим о немного магическом, но природном явлении, которое называется мурмурация. И это когда тысячи птиц сливаются в огромные живые облака, которые буквально гипнотически меняют форму. Откуда же пошло такое странное слово? Оно пришло из латыни. Обозначает «бормотать», «ворчать» или «жужжать». Птицы получили такое название из-за оглушительного гула и шуршания, которые издают миллионы синхронно хлопающих крыльев. В природе главные мастера мурмурации – это обычные скворцы, например. Чаще всего именно их танец в воздухе можно увидеть осенью перед закатом. Так птицы защищаются от хищников и общаются. Но сегодня мурмурация встречается и в технологиях. Ученые копируют поведение птиц, чтобы программировать раи дронов и создавать умных роботов, например. Да, нам есть чему поучиться и у пернатых тоже. Но пока вы решаете, брать ли в запас слово «мурмурация», я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

приятно, что погода решила нам с вами сделать королевский подарок накануне выходных. Но согласитесь, такое настоящее жаркое лето. Жарит на полную мощность солнца, а впереди нас ждут идеальные жаркие дни и идеальный летний саундтрек на радио «Лето» в ближайшие 20 минут. Сочный, чистый нон-стоп из ваших любимых песен. Будем слушать Нюшу, Люсю Чеботину и Катю Лель. А, да, Владимир Пресняков тоже с нами, тоже скоро.

0: Екатеринбурге полдень. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Новости.
1: Здравствуйте. В компании РВБ заявили, что уточняют информацию о пострадавших на объектах Wildberries в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. По предварительным данным, сотрудники складских терминалов не пострадали. При этом губернатор Ленобласти Александр Дрозденко ранее в соцсетях заявлял, что в больницу доставлены 3 человека, их состояние средней тяжести. Над Ленинградской областью и Санкт-Петербургом за минувшую ночь уничтожили 59 дронов. Всего, по данным Минобороны, регионы России ночью атаковал 571 беспилотник. В Верхней Сесерте из-за паводка отменили последнюю смену в детском лагере. Сообщение появилось вечером 23 июля в соцсетях. Руководство лагеря отменило 5-ю смену, уточнив, что снова детское учреждение примет школьников только летом 2027 года. Причиной отмены названо затопление на территории лагеря. В комментариях под сообщением родители удивляются, что смены не отменяли и не прерывали, когда в Свердловскую область ливни только пришли. Об этом пишет портал Е1. Добавлю, паводковая обстановка в Сысертском районе обострилась в начале этой недели. О закрытии также объявил парк «Бажовские места». Количество кафе и ресторанов в Екатеринбурге сократилось на 7% с начала этого года. По данным исследования «Контурфокус», которое приводит «Коммерсант Урал», среди крупных городов отрицательная динамика зафиксирована только в Свердловской области. В целом, за первые полгода число организаций общепита увеличилось почти на 3500 участников. Лидерами по числу заведений остаются Москва, Подмосковье и Краснодарский край. В Германии запретят употребление алкоголя на всех железнодорожных станциях и вокзалах. Решение принял немецкий национальный железнодорожный оператор Deutsche Bahn. Причиной назвали рост нападений, которые совершают нетрезвые пассажиры. Нарушителей запрета в Германии обещают выводить с железнодорожных станций, а многократным нарушителям могут пожизненно запретить вход на тот или иной перрон. Каждый второй россиянин создает образ успешности в соцсетях. Почти половина россиян призналась, что имитирует свой образ, стараясь казаться успешнее, чем есть на самом деле. Чаще так поступают мужчины – 62%, зумеры – 54% и миллениалы – 51%. Среди популярных тем – публикации из дорогих ресторанов, покупка реплик брендов и поездки на такси бизнес-класса, пишет газета.ру. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.44.
0: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
2: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
0: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Парацельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра, в субботу, 25 июля. В Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью плюс 20, плюс 22. Днем плюс 29, плюс 31.
0: Реклама.
4: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
0: Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
4: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
0: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nashdoch.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

Вот все-таки как важно подбирать слова. Сейчас модно говорить, чтоб ты понимал, а мне кажется, экологичнее и ближе вот обычное человеческое «понимаешь». Без пафоса. Просто и от самого сердца. С нами только что Паша Артемьев и Ира Тонева.

просто пятница, сбрасываем рабочий баланс. Или нет, еще поработаем немного. А потом уже давайте просто пока будем на одной волне. Желаю всем отличной, легкой пятницы, прекрасного настроения. Ну и предлагаю рубрику «Вкус жизни». Поговорим о том, почему запретный плод настолько сладок и что же с этим делать. А группа «Студио Чай вдвоем» и «Маша Вебер» будем слушать накануне.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Давайте сегодня поговорим про эффект запретного плода. Вот замечали? Стоит только дать себе железное обещание больше никакого сладкого, как эта несчастная плитка начинает сниться нам по ночам. Ученые называют это как раз эффектом запретного плода. Психологи провели эксперимент. Одной группе строго запретили есть шоколад, а второй разрешили все. В итоге запрещенка так атаковала мозг первой группы, что во время финального теста они съели в 3 раза больше сладостей, чем те, кому ничего не запрещали. Мозг просто не понимает частицу «не». Команда «не ешь» для него звучит как «думай об этом постоянно». Как выйти из этой ловушки без срывов и чувства вины? Ловите 2 рабочих лайфхака. Первый – принцип легализации. Переименуйте запрещенный продукт в разрешенный, но контролируемый. Скажите себе «мне можно шоколад, но я съем его завтра утром с хорошим кофе». Запрет снят, и градус напряжения в голове падает. Второй лайфхак – правило 3 укусов. Когда вы, наконец, дорвались до десерта, смакуйте первые 3 кусочка. Наука доказала, именно они дают 90% удовольствия. Все, что съедено после – это уже автоматическое закидывание еды в топку. Ну а чтобы ваша жизнь стала еще ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: «Вкус жизни». Вы слушаете «Радио Лето».

0: Это была группа «Челси», а дальше на радио «Лето» Юлия Зиверт, группа «Хай-Фай», а еще «Фаста Фэмили» и Григорий Лепс вместе с Мотом. А если вы хотели позволить себе чашечку ароматного кофе, посмотрим на часы. Самое то, причем в такую погоду идеален освежающий, мне кажется, кофе «Гляссе». Кстати, на Уральском кофейном фестивале, который ждет нас в эти выходные, можно попробовать всевозможные виды кофе. Ну а мы пока ободримся яркими и любимыми нашими хитами. В ожидании выходных проводим время вместе на радио «Лето».
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Внимание! Главное событие этого лета в Дубраве. 25 и 26 июля. Кубок губернатора Свердловской области по конкуру и международное соревнование по конной стрельбе из лука. А также массовый забег легкоатлетов, футбол и панафутбол, падл-теннис и армрестлинг, полоса препятствий, скалодром и сдача норм ГТО, лазертаг и фиджитал-спорт. Приезжайте всей семьей в Дубраву. Тюменский тракт, Верхняя Дуброва, Манежная, 1. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. 0+.
3: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. О kassir.ru. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 13 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Россельхознадзор сообщил о новых ограничениях в отношении Армении. С понедельника, 27 июля, будет ограничен ввоз молочной продукции, сообщили в ведомстве. Больше месяца уже действуют запреты на ввоз цветов, овощей и фруктов, а также цветов из Армении. В это же время представители республики заявляли, что находятся в контакте с представителями Россельхознадзора и работают над исправлением ситуации. Грузовикам в Свердловской области запретили днем передвигаться по региональным трассам. Причиной стала установившаяся жара. В сообщении Уралупрофтодора сказано, что временные ограничения введены в пятницу, 24 июля, на территории региона, поскольку температура воздуха достигла плюс 32 градусов и будет повышаться. Запрет на движение грузовиков действует с 10 утра до 22.00. Ограничения на движение грузовиков из-за жары дорожники вводят, чтобы избежать разрушения асфальта и возникновения колеи на трассах. Екатеринбург ставит рекорды по ремонту дорог. Как сообщил мэр Алексей Орлов в своих соцсетях, план этого года выполнен более чем на 90%. В городе полностью завершили 15 объектов. Продолжаются работы на улицах Титова, Колмогорова, Одинарка, Энгельса и Ангарской. Всего в городе власти в этом году планировали отремонтировать 21 объект, в том числе 9, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Однако высокие темпы позволяют работать на опережение. Поэтому Алексей Орлов поставил задачу службам благоустройства уже начать ремонт дорог, на которые планировали выйти только в следующем году. Власти Ирана отклонили предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня. Об этом сегодня сообщила «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на свои источники. По информации собеседников издания, вторую сторону ближневосточного конфликта не интересует временная сделка с Вашингтоном, поскольку она не решает вопрос о контроле над Ормузским проливом. При этом детали американского предложения остались неизвестны, пишет «Коммерсант». Курс по работе с искусственным интеллектом вошел в число самых востребованных. На обучение работодатели направили почти 73 тысячи человек. Высоким спросом среди программ доп. Образования также пользуются программы подготовки помощников по уходу и сварщиков ручной дуговой сварки. Перечень востребованных направлений объединяет как новые цифровые компетенции, так и прикладные профессии. Об этом сообщили в аппарате правительства. Больше всего участников программ зарегистрировано в Москве, Петербурге, а также Татарстане, Нижегородской и Саратовской областях. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.44.
2: А сейчас о погоде на радио «Лето», друзья. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер «Амода» и «Джейку» в Екатеринбурге на Росточной, 38. Завтра в субботу, 25 июля. В Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью плюс 20, плюс 22, ну а днем 29, 31 градус тепла.
0: Рекламно.

0: ракет.ру в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amode X5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

0: Большой сольный концерт в Екатеринбурге состоялся весной в этом году. На вторую половину 2026 года группа «Винтаж» не планирует оказаться в нашем регионе, но мы продолжаем с вами слушать на радио «Лето» яркие любимые хиты от Анны Плетневой, которая радует нас с вами своей музыкой прямо сейчас. А дальше у нас с вами Ираклий, Максим, Сергей Лазарев и «Город 312». Хиты, которые вы знаете и любите. Мы продолжаем слушать в эту пятницу вместе. Здесь Катя Савельева. Отличной, легкой, жаркой и солнечной пятницы каждому из нас.
1: Радио «Лето». Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
2: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
1: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Внимание! 25 и 26 июля большой семейный праздник «Летофест» в Дубраве. Музыкальный фестиваль, рестораны и фермерская ярмарка, детский парк развлечений, катание на лошадях и машинках, лазертаг и тюбинг, яркие соревнования по стрельбе из японского лука, а также подарки от «Летофеста» для самых активных семей. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. Дубрава, Тюменский тракт, поселок Верхняя Дуброва, Манежная 1, 0+.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Продолжается пятница, 24 июля. На календаре сегодня в офисах по всей стране точно режут тортики. Виновники торжества, крутые флористы, которые делают нашу жизнь красивее, и четкие кадастровые инженеры, у которых все всегда по линейке. Они отмечают профессиональные праздники. Но для всех и для каждого у нас готовы свои угощения. Ловите сочные хиты на радио «Лето». 20 минут без перерывов на рекламу и разговоры. Группа «Лицей», Мари Краймбрери, Корни и Люся Чеботина ждут вас дальше и на радио «Лето.фм.ру». Абсолютно везде, где есть, если не торт, то интернет.

0: Открытие. Радио Лето. 98.9 FM.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Екатеринбурге 14 часов. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Новости.
1: Здравствуйте. Часть товаров на атакованных складах Wildberries удалось сохранить. Об этом журналистам заявила основательница маркетплейса Татьяна Ким. Она уточнила, что говорит о терминалах, которые расположены в Шушарах и Уткиной заводе, а также в Симферополе. Сейчас маркетплейс занят перераспределением товаров по складам с целью оптимизировать оборот. Вторая цель – это экономическая устойчивость партнеров Wildberries. Татьяна Ким добавила, что всю оперативную информацию публикует портал маркетплейса. В Екатеринбурге пешеход погиб из-за ДТП с мотоциклистом. На видео, которое опубликовала госавтоинспекция в соцсетях, мужчина выбегает на дорогу среди притормаживающих машин и дальше пытается перебегать пустую встречную. В этот момент его избивает мотоцикл. Пешеход скончался на месте аварии. Водителя мотоцикла с травмами доставили в больницу. Авария произошла сегодня на улице Крауля. Погода в Екатеринбурге продолжает ставить рекорды. Четверг оказался самым теплым 23 июля за последние 18 лет. Среднесуточная температура поднялась чуть выше плюс 24 градусов, а дневной максимум составил плюс 31. Жарче всего в четверг было в Туринске и Красноуфимске – плюс 31 и плюс 35,5. Сегодня жара, принесенная антициклоном, продолжит усиливаться. В пятницу и субботу в прогнозах для Екатеринбурга и Свердловской области также обозначены дожди и грозы. А самым жарким в Екатеринбурге будет предстоящий понедельник. 27 июля температура достигнет плюс 35, сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге». В России предложили ввести бабушкину зарплату. Это выплата за уход за внуками. Она, по версии авторов законопроекта, будет ежемесячной и положена не только бабушкам, но и дедушкам, если они воспитывают ребенка в возрасте до 3 лет. Об этом пишет агентство ТАСС. Размер выплаты депутаты предлагают установить на уровне минимального размера оплаты труда. Еще одним условием для выплаты будет ситуация, при которой мама или отец ребенка не должны находиться в отпуске по уходу за ребенком. Курс по работе с искусственным интеллектом вошел в число самых востребованных. На обучение работодатели направили почти 73 тысячи человек. Высоким спросом среди программ доп. Образования также пользуются программы подготовки помощников по уходу и сварщиков ручной дуговой сварки. Перечень востребованных направлений объединяет как новые цифровые компетенции, так и прикладные профессии. Об этом сообщили в аппарате правительства. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.44.
0: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
2: Оборудование экспертного класса. Выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
0: Уменьшаем стресс и дискомфорт. Увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург. Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра, в субботу, 25 июля. В Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью плюс 20, плюс 22. Днем плюс 29, плюс 31.
0: Реклама.
4: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
5: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
4: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
5: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nashdoch.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9.

Дима Билан на радио «Лето», которому пока не до отдыха. У него очень плотный гастрольный график, и мы его слушали только что вместе с вами на 98.9 FM в Екатеринбурге. И в умных колонках многие делали это за пределами нашего города.

0: кто-то уже успел пообедать, а у кого-то вообще короткий день, кто-то в отпуске, а у кого-то только начинается приятный перекус. Желаю вам отличного настроения и такого же аппетита. Нюша, Жасмин и Денис Майданов будут дальше для вашего отличного настроения в нашем эфире.
1: Радио Лето. Реклама. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
2: Внимание! Главное событие этого лета в Дубраве. 25 и 26 июля. Кубок губернатора Свердловской области по конкуру и международное соревнование по конной стрельбе из лука. А также массовый забег легкоатлетов, футбол и панофутбол, падл-теннис и армрестлинг, полоса препятствий, скалодром и сдача норм ГТО, лазертаг и фиджитал-спорт. Приезжайте всей семьей в Дубраву. Тюменский тракт, Верхняя Дуброва, Манежная 1. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. 0+.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Вообще, для того, чтобы чувствовать себя счастливым, необходимо заботиться о себе. И сегодняшний день, между прочим, это очень важное нам с вами об этом напоминание. Потому что сегодня отмечается Международный день заботы о себе. Вот этот регулярный сон, спорт, ментальное здоровье – это не что-то из области научной фантастики. Это то, что необходимо каждому из нас. И заслуженная перезагрузка. 20 минут без перерывов на рекламу и разговоры на радио «Лето». Начнем с двух Маш. Андрей Губин, Ева Польна и Стас Пьеха тоже скоро, тоже с нами.

0: Екатеринбурге 15 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Аркадий Дворкович не будет участвовать в выборах президента ФИДЕ. Он заявил, что после включения в санкционный список учитывает риски для Международной шахматной федерации. Также после принятия 23 июля очередного пакета санкций Евросоюза, Дворкович сообщил, что решение незамедлительно оспорит всеми возможными способами. Аркадий Дворкович возглавляет ФИДЕ с 2018 года. В четверг он объявил, что на время оставляет пост. Исполнять обязанности президента Международной шахматной федерации пока будет 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд. В Первоуральске назначили исполняющего обязанности главы города после отставки Игоря Капца. Распоряжением губернатора Дениса Паслера на эту должность назначен Денис Поляков. С осени 2019 года он занимал должность замглавы Первоуральска по вопросам ЖКХ. В статусе исполняющего обязанности главы города Денис Поляков будет работать до официальных выборов главы Первоуральска, пишет портал Е1. Добавлю, до перехода на госслужбу Денис Поляков возглавлял полицию Первоуральска. В Реже владельца майнинговой фермы приговорили к условному сроку. Иск в суд подали представители РЖД. По данным следствия, бизнесмен взял в аренду у одного из предприятий железнодорожников помещение, где установил оборудование для добычи криптовалюты. Чтобы оно работало, была организована система промышленной вентиляции. Огромное энергопотребление майнер снижал с помощью приложения на смартфоне. Размер ущерба превысил 8,5 миллионов, однако исковые требования РЖД были на 3 миллиона снижены. Число отравлений поддельными БАДами в России выросло в 4 раза. Рынок различных пищевых добавок в стране существенно вырос после коронавируса. По словам врачей, большую часть контрафактных БАДов пострадавшие приобретают на маркетплейсах. Также медики предупреждают, что считать биологически активные добавки безвредными – серьезное заблуждение. Передозировка микро- и макроэлементов в организме не менее опасна, чем дефицитное состояние, пишет Газета.ру. В Латвии запретили 8 песен композитора Раймонда Паулса. Парламент страны одобрил поправки к закону об электронных СМИ, согласно которым радиостанции не смогут транслировать композиции, если они созданы лицами, находящимися под санкциями. Депутаты Сейма Латвии настаивают, что создателями песни выступают не только композитор и поэт, но и исполнитель. В это же время на YouTube произведения композитора будут в доступе. О каких песнях Раймонда Паулса или о каких российских исполнителях идет речь, не уточняется. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.44.
2: А сейчас о погоде на радио «Лето», друзья. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер «Амода» и «Джейку» в Екатеринбурге на Расточной, 38. Завтра в субботу, 25 июля. В Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью плюс 20, плюс 22, ну а днем 29, 31 градус тепла.
0: Реклама.

и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amoda X5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум! Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

0: кстати, великолепно с крыш городских домов можно наблюдать явление, которое называется мурмурация. И это не скопление июльских котиков. И мартовских тоже нет. Подробнее об этом явлении расскажу в рубрике «Слово дня» уже через 10 минут. Но сейчас желаю вам приятного продолжения этой пятницы. Мы слушаем вместе Машу Жевскую, Марфу и группу «Градусы» на самой солнечной волне.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Внимание! 25 и 26 июля большой семейный праздник «Летофест» в Дубраве. Музыкальный фестиваль, рестораны и фермерская ярмарка, детский парк развлечений, катание на лошадях и машинках, лазертаг и тюбинг, яркие соревнования по стрельбе из японского лука, а также подарки от «Летофеста» для самых активных семей. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. Дубрава, Тюменский тракт, поселок Верхняя Дуброва, Манежная 1, 0+.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня мы поговорим о немного магическом, но природном явлении, которое называется мурмурация. И это когда тысячи птиц сливаются в огромные живые облака, которые буквально гипнотически меняют форму. Откуда же пошло такое странное слово? Оно пришло из латыни. Обозначает «бормотать», «ворчать» или «жужжать». Птицы получили такое название из-за оглушительного гула и шуршания, которые издают миллионы синхронно хлопающих крыльев. В природе главные мастера мурмурации – это обычные скворцы, например. Чаще всего именно их танец в воздухе можно увидеть осенью перед закатом. Так птицы защищаются от хищников и общаются. Но сегодня мурмурация встречается и в технологиях. Ученые копируют поведение птиц, чтобы программировать раи дронов и создавать умных роботов, например. Да, нам есть чему поучиться и у пернатых тоже. Но пока вы решаете, брать ли в запас слово «мурмурация», я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Без сомнения, водители такси – это люди, которые работают и как психологи, и которые знают город лучше навигаторов, ну и, конечно, относятся к группе риска по уровню стресса. Поэтому всем мы сейчас передадим привет. Работа требует и выносливости, и внимательности, и, конечно, умения находить подход к людям. Ну а наша музыка уже нашла подход к вашему сердечку. Я чувствую свой путь однозначно. Дальше слушаем с вами 20 минут без перерыва.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 16 часов.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Здравствуйте. Аркадий Дворкович не будет участвовать в выборах президента ФИДЕ. Он заявил, что после включения в санкционный список учитывает риски для Международной шахматной федерации. Также после принятия 23 июля очередного пакета санкций Евросоюза Дворкович сообщил, что решение незамедлительно оспорит всеми возможными способами. Аркадий Дворкович возглавляет ФИДЕ с 2018 года. В четверг он объявил, что на время оставляет пост. Исполнять обязанности президента Международной шахматной федерации пока будет 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд. В Первоуральске назначили исполняющего обязанности главы города после отставки Игоря Капца. Распоряжением губернатора Дениса Паслера на эту должность назначен Денис Поляков. С осени 2019 года он занимал должность замглавы Первоуральска по вопросам ЖКХ. В статусе исполняющего обязанности главы города Денис Поляков будет работать до официальных выборов главы Первоуральска, пишет портал Е1. Добавлю, до перехода на госслужбу Денис Поляков возглавлял полицию Первоуральска. В Реже владельца майнинговой фермы приговорили к условному сроку. Иск в суд подали представители РЖД. По данным следствия, бизнесмен взял в аренду у одного из предприятий железнодорожников помещение, где установил оборудование для добычи криптовалюты. Чтобы оно работало, была организована система промышленной вентиляции. Огромное энергопотребление майнер снижал с помощью приложения на смартфоне. Размер ущерба превысил 8,5 миллионов, однако исковые требования РЖД были на 3 миллиона снижены. Число отравлений поддельными БАДами в России выросло в 4 раза. Рынок различных пищевых добавок в стране существенно вырос после коронавируса. По словам врачей, большую часть контрафактных БАДов пострадавшие приобретают на маркетплейсах. Также медики предупреждают, что считать биологически активные добавки безвредными – серьезное заблуждение. Передозировка микро- и макроэлементов в организме не менее опасна, чем дефицитное состояние, пишет газета.ру. В Латвии запретили 8 песен композитора Раймонда Пауса. Парламент страны одобрил поправки к закону об электронных СМИ, согласно которым радиостанции не смогут транслировать композиции, если они созданы лицами, находящимися под санкциями. Депутаты Сейма Латвии настаивают, что создателями песни выступают не только композитор и поэт, но и исполнитель. В это же время на YouTube произведения композитора будут в доступе. О каких песнях Раймонда Пауса или о каких российских исполнителях идет речь, не уточняется. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.44.
0: Реклама. Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
3: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
0: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-03-03.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра в субботу, 25 июля. В Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью плюс 20, плюс 22. Днем плюс 29, плюс 31.
0: Реклама.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
6: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
5: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nashtochka.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с первого по 31 июля 2026 года.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
1: Кукла Даша, не плачь. Кукла Даша, не плачь, не плачь.

Без сомнений, годы детские прошли, а мы все так же, как и в юности, называем своими главными крашами Рыжего Иванушку и Кирилла Андреева. Только что группа Иванушки International на радио «Лето».

0: И уже через 10 минут в рубрике «Вкус жизни» я расскажу, почему нежелательно запрещать себе полностью некоторые продукты. Анна, Асти, Дима, Билан, Инфинити и ночные снайперы дарят нам свою музыку дальше. Сразу после короткой рекламы слушаем их вместе.
1: Радио Лето. Реклама.
2: Внимание! Главное событие этого лета в Дубраве. 25 и 26 июля. Кубок губернатора Свердловской области по конкуру и международное соревнование по конной стрельбе из лука. А также массовый забег легкоатлетов, футбол и панафутбол, падл-теннис и армрестлинг, полоса препятствий, скалодром и сдача норм ГТО, лазертаг и фиджитал-спорт. Приезжайте всей семьей в Дубраву. Тюменский тракт, Верхняя Дуброва, Манежная 1. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. 0+.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.
3: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Разбуди меня.
1: Для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
2: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Давайте сегодня поговорим про эффект запретного плода. Вот замечали? Стоит только дать себе железное обещание больше никакого сладкого, как эта несчастная плитка начинает сниться нам по ночам. Ученые называют это как раз эффектом запретного плода. Психологи провели эксперимент. Одной группе строго запретили есть шоколад, а второй разрешили все. В итоге запрещенка так атаковала мозг первой группы, что во время финального теста они съели в 3 раза больше сладостей, чем те, кому ничего не запрещали. Мозг просто не понимает частицу «не». Команда «не ешь» для него звучит как «думай об этом постоянно». Как выйти из этой ловушки без срывов и чувства вины? Ловите 2 рабочих лайфхака. Первый – принцип легализации. Переименуйте запрещенный продукт в разрешенный, но контролируемый. Скажите себе: «Мне можно шоколад, но я съем его завтра утром с хорошим кофе». Запрет снят, и градус напряжения в голове падает. Второй лайфхак – правило 3 укусов. Когда вы, наконец, дорвались до десерта, смакуйте первые 3 кусочка. Наука доказала, именно они дают 90% удовольствия. Все, что съедено после, это уже автоматическое закидывание еды в топку. Ну а чтобы ваша жизнь стала еще ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
1: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Если ты пережил эту неделю, значит, пятница – твой законный трофей, так еще говорят. И в эту пятницу мы тоже с вами слушаем яркие и любимые наши хиты и очень скоро уже по дороге домой. Коротенький рабочий день у многих уже завершился, а кто-то еще потихонечку собирает вещички 20 минут для того, чтобы вы ничего не забыли выключить, расставить по своим местам и спокойненько отправиться отдыхать. Слушаем вместе «Елка», «Дискотека аварии» и Ольга Серябкина прямо по курсу.
1: Давай.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов. Новости.
1: Добрый вечер. Россельхознадзор сообщил о новых ограничениях в отношении Армении. С понедельника, 27 июля, будет ограничен ввоз молочной продукции. Больше месяца уже действуют запреты на ввоз цветов, овощей и фруктов из Армении. В это же время представители республики заявили, что находятся в контакте с представителями Россельхознадзора и работают над исправлением ситуации. В 21-й пакет антироссийских санкций ЕС вошли несколько банков и одно предприятие из Свердловской области. Так в списке значатся зарегистрированные в Екатеринбурге банки «Синара» и «Убрир» и «Медкомбанк» с регистрацией в Каменске. В европейский список также попал созданный в Екатеринбурге банк «Точка». В 24-м году он оказался под санкциями США. Кроме того, в пакет попала АО «Техносвязь» из Екатеринбурга. Оно поставляет электронику Ижевскому заводу, в том числе компоненты, которые используются в производстве БПЛА, пишет газета «Коммерсант». В Екатеринбурге пешеход погиб в ДТП с мотоциклистом. На видео, которое опубликовала госавтоинспекция в соцсетях, мужчина выбегает на дорогу среди притормаживающих машин и пытается перебежать пустую встречную полосу. В этот момент его сбивает мотоцикл. Пешеход скончался на месте. Байкера с травмами доставили в больницу. Авария произошла в пятницу на улице Крауля. Садоводам в Екатеринбурге выделят 11,5 миллионов рублей на свет и пожарную безопасность. Глава города Алексей Орлов подписал постановление о предоставлении муниципальных субсидий СНТ в этом году. Предельный объем поддержки для одного СНТ составляет 700 тысяч. Средства городского бюджета будут распределены по двум приоритетным направлениям. На ремонт и модернизацию электросетевого хозяйства в дачных поселках город направит 7,5 миллионов рублей. Еще 4 миллиона садоводы смогут получить на проведение необходимых противопожарных мероприятий, пишет портал «Сигнал». Российские ученые выявили предел человеческой жизни. Исследователи Сколковского института науки и технологий пришли к выводу, что даже если медицина научится полностью останавливать большинство процессов старения, есть биологический предел жизни человека. Согласно их расчетам, в среднем люди могли бы жить от 146 до 194 лет, пишет Daily Mail. По словам ученых, это не прогноз, а теоретический предел. Результаты помогают понять, какие механизмы старения особенно важно изучать для создания эффективных методов продления жизни. Ученые также отметили, что разные ткани стареют по-разному. Например, клетки кожи и печени постоянно обновляются, а клетки сердца и мозга практически не заменяются, и в них мутации, ведущие к старению, накапливаются быстрее. Доллар 78.40, евро 89.44.
2: А сейчас о погоде на радио «Лето», друзья. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер «Амода» и «Джейку» в Екатеринбурге на Росточной, 38. Завтра в субботу, 25 июля. В Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью плюс 20, плюс 22, ну а днем 29, 31 градус тепла.
0: Реклама.

подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amodex 5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум! Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

0: Конечно, да, мы скажем жарким выходным, потому что это идеальный повод сбежать из раскаленного города. Но вот объехать пробки в пятницу – это, конечно, супер навык для настоящих искателей приключений. Мы делаем это с вами вместе под яркие любимые наши хиты. С нами была только что Наталья Подольская, отпетые мошенники группы «Добро» и «Зиверт». Уже совсем скоро. По дороге выходные слушаем их вместе на «Радио Лето».
1: «Радио Лето». Реклама.
2: Внимание! 25 и 26 июля большой семейный праздник «Летофест» в Дубраве. Музыкальный фестиваль, рестораны и фермерская ярмарка, детский парк развлечений, катание на лошадях и машинках, лазертаг и тюбинг, яркие соревнования по стрельбе из японского лука, а также подарки от «Летофеста» для самых активных семей. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. Дубрава, Тюменский тракт, поселок Верхняя Дуброва, Манежная 1, 0+.

0: Ruspotrebnadzor.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ – чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Если вас спросят, что вы слушаете, скажите, что слушаете «Радио Лето».
1: Мысли спрятаны в стол, ветер юго-восток, в городе мажет.

что, прокатились мы с вами за моря, прямо сейчас в Марселе. Мы, кстати, пока Европа изо всех сил пытается пересадить нас на электрокары, автогиганты BMW и Toyota думают о том, чем заправлять автомобили, и считают, что обычные двигатели еще рано списывать в утиль. Они начали тестирование в Испании бензина из отходов. Вот так залил в бак то, что не доел на завтрак, и помчал. Друзья, прогресс не стоит на месте, но наш вечерний дорожный драйв тоже продолжается. Мы слушаем с вами по дороге домой, на отдых, да куда угодно. Группа «Винтаж», «А-студио», а еще «Моя Мишель» и «Чай вдвоем» на подходе.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 18 часов.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Добрый вечер. Ситуация с топливом в регионах России стабилизируется. Работает больше заправок, очередей стало меньше, сообщил глава Министерства энергетики Сергей Цивилев. Минэнерго продолжит сотрудничать с регионами для удовлетворения их потребностей в нефтепродуктах. Ведется работа по насыщению внутреннего рынка, учитываются специфические нужды каждой области, сообщает ТАСС. Региональные власти несут ответственность за реализацию принятых решений и рекомендаций. Они также могут вводить временные ограничения для более эффективного обеспечения топливом граждан и бизнеса. Спасатели нашли тело мужчины, пропавшего в Каменске-Уральском во время прогулки на сапах. Александр Юрзуков пропал 22 июля в районе базы отдыха «Ровесник». Информацию о трагедии подтвердили в отряде «Лиза Алерт». По словам волонтеров, тело обнаружили на берегу реки, пишет Е1. Пентагон признал Уральский федеральный университет угрозой нацбезопасности США. В список внесены также другие университеты и исследовательские центры из России, а также из Китая и Ирана. В США вводится запрет на сотрудничество с организациями из списка и выделение им грантов. В день города в центре Екатеринбурга, а также в Академическом районе ограничат езду на электросамокатах. С таким предложением мэрия обратилась к кикшеринговым компаниям. Движение будет ограничено с 0 часов 1 августа до 5 утра 2 в границах улиц Челюскинцев, Московская, Малышева, Карла Липнета, Николая Никонова, переулка Красного. С 8 утра 1 августа до 0 часов 3 августа на улице Архангела Михаила. Подробно об ограничениях пишет агентство «Новый день». Оно напоминает, что в день города в Екатеринбурге также ограничат розничную продажу алкоголя. Аномальная жара до 38 градусов ожидается в Свердловской области в ближайшие дни. Спасатели объявили штормовое предупреждение. Гражданам советуют меньше находиться на улице, носить на солнце головные уборы и одежду из натуральных тканей и пить больше воды. Россия заняла 10-е место по приросту долларовых миллионеров. В прошлом году их стало больше на 22 тысячи. Абсолютный лидер по ним США, а там стало на 441 тысячу богачей больше. Доллар 78.40, евро 89.44.
0: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
3: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
0: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
4: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра, в субботу, 25 июля. В Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью плюс 20, плюс 22. Днем плюс 29, плюс 31.
0: Реклама.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
6: Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
5: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом, не хочу кричать о том, что друг друга

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Радио Лето. Здесь тепло. 98.9 FM.

Скучные, необычные, сложные, любые дела можно оставить до понедельника, потому что за окном яркое, сочное июльское лето, а на дворе у нас с вами, правильно, пятница.

0: Давно ли вы смотрели в небо, друзья? Возможно, вы замечали явление под названием мурмурация. А может быть и нет. Через 10 минут, кстати, узнаем, что обозначает это слово в рубрике «Слово дня». А пока мы объезжаем пробки и слушаем яркие, любимые наши хиты в Екатеринбурге на 98.9 FM и абсолютно везде, где есть интернет, на радио letofm.ru от Марии Краймбрери. Давай не ждать. Через несколько секунд. А еще Полина Гагарина, Джиган и Юлия Савичева ждут вас.
1: Радио Лето. Реклама.
2: Внимание! Главное событие этого лета в Дубраве. 25 и 26 июля. Кубок губернатора Свердловской области по конкуру и международное соревнование по конной стрельбе из лука. А также массовый забег легкоатлетов, футбол и панафутбол, падл-теннис и армрестлинг, полоса препятствий, скалодром и сдача норм ГТО, лазертаг и фиджитал-спорт. Приезжайте всей семьей в Дубраву. Тюменский тракт, Верхняя Дуброва, Манежная 1. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. 0+.

0: Ruskomex.ru.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ – чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: родителей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня мы поговорим о немногомагическом, но природном явлении, которое называется мурмурация. И это когда тысячи птиц сливаются в огромные живые облака, которые буквально гипнотически меняют форму. Откуда же пошло такое странное слово? Оно пришло из латыни, обозначает «бормотать», «ворчать» или «жужжать». Птицы получили такое название из-за оглушительного гула и шуршания, которые издают миллионы синхронно хлопающих крыльев. В природе главные мастера мурмурации – это обычные скворцы, например. Чаще всего именно их танец в воздухе можно увидеть осенью перед закатом. Так птицы защищаются от хищников и общаются. Но сегодня мурмурация встречается и в технологиях. Ученые копируют поведение птиц, чтобы программировать раи дронов и создавать умных роботов, например. Да, нам есть чему поучиться и у пернатых тоже. Но пока вы решаете, брать ли в запас слово «мурмурация», я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Ну что, кто посчитал, сколько транспортных средств перечислили девчонки из первого состава группы «Фабрика»? Я тоже думала о другом, не переживайте. Все-таки вечер пятницы для того, чтобы не забивать себе голову, а планировать отдыхать или, может быть, просто отпустить себя. Продолжаем слушать яркие, любимые наши хиты от Димы Билана, группы «Сливки» и «Мото». Все это дальше только для вас. 20 минут без перерывов на рекламу и разговоры. Слушаем вместе по дороге в выходные.

лето. Здесь тепло. 98.9 FM.

0: Екатеринбурге 19 часов. Новости.
1: Добрый вечер. Россия ждет новых предложений США по урегулированию конфликта на Украине, заявил в эфире телеканала «Россия-1» пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова американского госсекретаря Марко Рубио, который заявил, что для разрешения украинского кризиса нужны новые идеи. В Свердловской области на сегодня более 400 человек эвакуировали из зон паводка, в том числе 98 детей, сообщили в региональном МЧС. При этом паводковая ситуация, по данным ведомства, уже стабилизируется. За сутки вода ушла с территории 10 частных жилых домов и 126 приусадебных участков в 15 населенных пунктах 13 муниципальных образований. Действует 5 пунктов временного размещения в Ирбите и Ирбитском округе, Камышлове, Серовском округе. На ликвидации последствий паводка работает почти 550 человек и 160 единиц техники, пишет «Коммерсант». Владельца майнинговой фермы из Рижа приговорили к условному сроку. Иск в суд подали представители РЖД. По данным следствия, бизнесмен взял в аренду одного из предприятий железнодорожников помещение, где установил оборудование для добычи криптовалюты. Для работы оборудования была организована система промышленной вентиляции. Огромное энергопотребление майнер снижал с помощью приложения на смартфоне. Размер ущерба превысил 8,5 миллионов рублей. Но исковые требования РЖД составили 5,5 миллионов. По всему Уралу из-за жары ввели ограничения на движение больших грузов по дорогам. Ограничения действуют в Свердловской, Курганской, Челябинской, Оренбургской областях и Башкортостане. Россиянин в Турции спас тонущую в горной реке девочку. 21-летний житель Череповца Даниил приехал на отдых в Турцию с друзьями. Во время экскурсии на байдарках услышал крики и не сразу заметил в воде девочку, которую уже накрыло волной. В реку она упала с берега, где в этот момент находилась с мамой. В общей сложности в воде малышка пробыла около 10 минут и уже успела нахлебаться. Девочке около 3-4 лет. Даниил добавил, что после случившегося отец ребенка просто долго кричал на жену. За спасение девочки Данила никто не поблагодарил, пишет газета.ру. Искусственный интеллект обойдет совокупный интеллект человечества к 2031 году. Такой прогноз дал Илон Маск. По его словам, через 5 лет ИИ сможет справляться с большинством задач лучше людей. Доллар 78.40, евро 89.44.
2: А сейчас о погоде на радио «Лето», друзья. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер «Амода» и «Джейку» в Екатеринбурге на Росточной, 38. Завтра в субботу, 25 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью плюс 20, плюс 22, ну а днем 29, 31 градус тепла.
0: Реклама.

кто в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amode X5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум! Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

Я таке в цвете в любое время года, но малютки планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Кстати, вы знали, что Челентано официально вегетарианец, и его супруга делилась как-то в интервью, что ей приходится жестко ограничивать актера в еде, потому что из соображений здоровья ему нельзя употреблять колбасу, которую он безумно любит. А что вообще происходит с нашим мозгом, когда мы ему что-то запрещаем есть? Я расскажу сегодня в рубрике «Вкус жизни» и как вообще можно его немножечко, но обмануть или обойти. Саша Воробьева и Авраам Руссо, Филатов и Кэрол ждут вас дальше, и, возможно, очень приятный вкусный ужин в эту пятницу. Не отказывайте себе в удовольствии. И в ярких любимых наших хитах тоже.
1: Радио Лето. Реклама.
2: Внимание! 25 и 26 июля. Большой семейный праздник «Летофест» в Дубраве. Музыкальный фестиваль, рестораны и фермерская ярмарка, детский парк развлечений, катание на лошадях и машинках, лазертаг и тюбинг, яркие соревнования по стрельбе из японского лука, а также подарки от Летофеста для самых активных семей. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. Дубрава, Тюменский тракт, поселок Верхняя Дуброва, Манежная 1, 0+.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Давайте сегодня поговорим про эффект запретного плода. Вот замечали? Стоит только дать себе железное обещание больше никакого сладкого, как эта несчастная плитка начинает сниться нам по ночам. Ученые называют это как раз эффектом запретного плода. Психологи провели эксперимент. Одной группе строго запретили есть шоколад, а второй разрешили все. В итоге запрещенка так атаковала мозг первой группы, что во время финального теста они съели в 3 раза больше сладостей, чем те, кому ничего не запрещали. Мозг просто не понимает частицу «не». Команда «не ешь» для него звучит как «думай об этом постоянно». Как выйти из этой ловушки без срывов и чувства вины? Ловите 2 рабочих лайфхака. Первый – принцип легализации. Переименуйте запрещенный продукт в разрешенный, но контролируемый. Скажите себе «мне можно шоколад, но я съем его завтра утром с хорошим кофе». Запрет снят, и градус напряжения в голове падает. Второй лайфхак – правило 3 укусов. Когда вы, наконец, дорвались до десерта, смакуйте первые 3 кусочка. Наука доказала, именно они дают 90% удовольствия. Все, что съедено после – это уже автоматическое закидывание еды в топку. Ну а чтобы ваша жизнь стала еще ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: «Вкус жизни». Вы слушаете «Радио Лето».

братья Гримм! Радио Лето! Еще одна неделя рабочая практически у нас уже с вами позади. Я очень рада, что мы с вами были вместе. Но я с понедельника смещаюсь на свое законное послеобеденное время. Впереди два классных дня. Я желаю вам самых сочных выходных. Активности в городе у нас будет очень много, поэтому где-нибудь да мы с вами точно встретимся. Киномузыка или, не знаю, фестиваль камня. Может, тихие выходные? Что выбираете вы? Я точно знаю, что это будут прекрасные два дня для перезагрузки. Тем более, если с нашей музыкой. На дорожку группа Viagra, Burrito и Reflex. Берегите себя. Пока!

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 вечера.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Добрый вечер. Россия ждет новых предложений США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Так он отреагировал на слова американского госсекретаря Марко Рубио, который заявил, что для разрешения украинского кризиса нужны новые идеи. Москва готова рассматривать инициативы Вашингтона по украинскому урегулированию, однако они должны быть взаимоприемлемыми, добавил Песков. Спасатели нашли тело мужчины, пропавшего в Каменске-Уральском во время прогулки на сапах. Александр Ерзуков сплавлялся на сап-бордах вместе с семьей, женой и двумя детьми. И 22 июля в районе Малая Кодинка 5 сапов перевернулись. На одном из них находилась семья Ерзуковых. Все, кроме отца, были в спасательных жилетах. Туристов унесло течением, но женщину и детей вынесло на берег. Им помогли очевидцы. Глава семейства утонул. Информацию о трагедии подтвердили в отряде «Лиза Алерт». По словам волонтеров, тело мужчины обнаружили на берегу реки, пишет Е1. В Нижнем Тагиле задержали хулиганов, которые вечером неслись на старом «Мерседесе» и на полном ходу вели огонь из пистолета. Из оружия они целились и в прохожих. Задержанными оказались 21-летние местные жители. Ранее они не привлекались к уголовной ответственности. В настоящее время проводятся необходимые оперативные мероприятия и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство», сообщили в тагильской полиции. Екатеринбургский медиафутбольный клуб «Синдикат» впервые в своей истории сыграет в Кубке России. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. Команда объединится с футбольным клубом «Красное знамя» из Ногинска и выступит на турнире под названием «Красное знамя Синдикат». Первый матч объединенной команды пройдет 29 июля в Санкт-Петербурге. Соперником станет ФК «Московская застава Кристалл». Клуб «Синдикат» основан в 2024 году. В составе медиафутбольной команды выступают бывшие профессиональные игроки, а также блогеры, стримеры и другие медийные личности, пишет «Коммерсант». В России стартовали съемки новой комедии «Жил-был пес» с Павлом Прилучным. В центре сюжета бывший чемпион по боксу Евгений, чья жизнь после поражения на Олимпиаде пошла под откос. Лишившись спортивной карьеры, семьи, работы, он начинает видеть волка из мультика «Жил-был пес». Волк становится воплощением внутреннего голоса героя. Именно волк подталкивает боксера к авантюре – инсценировать похищение дочери бывшего начальника, чтобы героически ее спасти и вернуть себе прежнюю жизнь. Тщательно продуманный план выходит из-под контроля. Дело в том, что 8-летняя девочка оказывается гораздо сообразительнее своего похитителя. Съемки займут несколько месяцев. Премьера должна состояться в конце 2027 года. Доллар 78.40, евро 89.44.
0: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
3: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
0: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания проконсультируйте со специалистами.
4: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра, в субботу, 25 июля. В Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью плюс 20, плюс 22. Днем плюс 29, плюс 31.
0: Реклама.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
6: Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
5: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
7: яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: 31% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Вы слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. Центробанк снизил ключевую ставку. На заседании Совета директоров было принято решение продолжить смягчение денежно-кредитной политики. Регулятор опустил ставку еще на 0,25% до 14% годовых. Нынешнее снижение символическое, буквально жест доброй воли со стороны регулятора, но он дал понять рынку, что движение вниз продолжается, просто осторожнее. Штормовое предупреждение об аномальной жаре объявлено в Свердловской области. Как сообщает региональное министерство общественной безопасности, с 25 по 29 июля местами в регионе ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 и более градусов. В отдельных районах ожидаются максимальные температуры в 36-38 градусов выше нуля. Граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями призывают реже находиться на улице. Всем спасатели советуют на жаре носить одежду из хлопка и головной убор и пить больше воды. В случае ЧС звонить по телефону 112. Маленькой обезьянке в екатеринбургском зоопарке стало плохо. Посетители сначала подумали, что мама обезьяна Саймири уронила с высоты своего детеныша, и он погиб. Горожане забили тревогу, но в пресс-службе зоопарка сообщили, что малышу стало плохо из-за аномальной жары. У него начались обмороки. Сотрудники среагировали быстро, оказали первую помощь и охладили животное. Сейчас состояние детеныша улучшилось, его вернули в семью. Сотрудники зоопарка следят за состоянием питомца. В день города в центре Екатеринбурга, а также в академическом районе ограничат езду на электросамокатах. С таким предложением мэрия обратилась к кикшеринговым компаниям. Движение будет ограничено. С 0 часов 1 августа до 5 утра 2 в границах улиц Челюскинцев, Московская, Малышева, Карла Липнихта, Николая Никонова, переулка Красного. С 8 утра 1 августа до 0 часов 3 августа на улице Архангела Михаила. Подробно об ограничениях пишет агентство «Новый день». Оно напоминает, что в день города в Екатеринбурге также ограничат розничную продажу алкоголя. Фильм «Майкл» про Майкла Джексона стал самым кассовым фильмом 2026 года, обойдя «Марио». Сборы байопика в мировом прокате превысили 1 012 000 000 долларов. Ранее рекорд принадлежал мультфильму «Супер Марио. Галактическое кино», который заработал 1 011 000 000. Ранее «Майкл» стал самым кассовым байопиком в истории, обогнав «Оппенгеймера» Кристофера Нолана. Кроме того, картина по сборам опередила все зарубежные фильмы в России, выходящие с 2022 года. Главную роль в ленте сыграл племянник культового музыканта Джафар Джексон. Доллар на выходные 78.03, евро 88.89.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра в субботу, 25 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 20 до 22 градусов тепла, но днем плюс 29, плюс 31.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 вечера.

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полночь.

0: Очень сложно.
1: Вы слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге час ночи.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 2 часа ночи.

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 3 часа ночи.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.